0: Вот, монах ждал.
1: А вам бабушка вообще моля?
0: Мусульманья. Моля. И моля. Ой, кто же? Ой, куда ли они?
2: Да, да.
0: На, давай, давай, давай. Ой, мальчик, он мать, она добрая, она моя. Ква, помоги.
2: Ой, я, я, я.
0: Ара, мама, так не удобно, я тебе напугал, мать, бог.